0: Record. Dance. Лето. Record.
1: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Bună dimineața, ribitulici! Zi de vineri, 24 iulie, în calendar, o zi mult așteptată de multe persoane, inclusiv și Julenca Abramțova. E o dimineață frumoasă, răgoroasă și sperăm să fie veselă dacă vă conectați cu noi de la ora 7 până la ora 11. Julenca, bună dimineața!
2: Dobro utre, Victor!
1: Ți-ai pus crema SPF deja în geamantan?
2: Я уже вся обмазалась, я уже готова полностью к моей сегодняшней поездке, потому что поездку, приключения, путешествия начинаю буквально сегодня, прямо после эфира, поэтому да, я максимально готова к тому, чтобы встретить на своем пути приключения. Конечно, крем SPF, без него вообще никак, и, кстати, не забывайте про то, что защита это всегда лучше, да, чем последствия какие-то потом исправлять. Поэтому, конечно, я вся уже обмазана. Ты что, не видишь, как блестит мое лицо?
1: La ce oră te deplasezi deja? La ce oră nu mai ești prin Chișinău?
2: Я думаю, уже где-то к часу уже мы будем выезжать.
1: La ora 1...
2: Да,
1: ты знаешь,
2: на самом деле, я собиралась приехать на такси сегодня до работы, потому что думала, ну, так мы планировали, что меня приедут, заберут сразу после работы, и мы поедем. Но это оказалось очень сложно. Оказалось, что не было вообще программы, не показывала машину возле меня. Соответственно, я не смогла заказать такси, поэтому я решила, что ладно, я приеду уже на машине и придется ехать уже обратно.
1: Такси уже лукрас для вора шапки, Юля.
2: Да, да, ну нет, Виктор.
1: Да, ну нет.
2: Нет, конечно, работают и рано, но такое иногда бывает. Вот у меня был уже такой случай, когда я тоже не могла найти такси. Просто показывает, что вблизи нет машин совсем, ни одной.
1: Да, mai sunt таксиметристы в Кишинёв?
2: Я думаю,
1: Putem face un apel. Apelul taximetriștilor. Dacă sunteți acum conectați, sunteți într-o stație PECO, să vorați o cafeluță și ne auziți în acest moment. Telegramul nostru este conectat. Facem apel taxi.
2: Да, кстати,
1: apel taxi. Să vedem câți ne adunăm.
2: Я на секундочку прям задумалась. Вот ты говоришь, ты пошутил, говоришь, такси с 7 работает. А на секундочку в 6 часов утра... Нет, в 6.15 я начала заказывать такси. В 6.15 я подумала, а может и вправду у них какой-то график есть. Знаешь, такая мысль промелькнула. А может и я что-то неправильно делаю, может и вправду у них график. Ну, понятно, что, конечно, это не так. Такси работает 24/7. Это пчел наших дорог. Я не всегда здесь, чтобы помочь, но в это утро почему-то не возле меня. Я, к сожалению, такси не нашла. Но зато есть другая хорошая новость. Друзья, пятница! Пятница! Правда, для тех, кто завтра работает, вы давайте не слушайте сейчас то, что я скажу, но все же, это же идеальное комбо. Согласитесь, утро пятница, прекрасная погода за окном, радиорекорд, вы на нашей волне, 107.9 Кишинев или 101.5 Бельцах. Что может быть лучше? Мне кажется, ничего. Поэтому давайте вместе встречать этот прекрасный день, эту прекрасную пятницу и заряжаться энергией на выходные, которые, кстати, они не то что не за горами, вот они. Вот мы буквально, мы уже практически нырнули в эти выходные вместе с вами.
1: Мне венец в меня рынду лавы.
2: А, да? Виктор, говори. Знаешь, как это? Входите. Так и тут. Говорите. Ты хотел еще что-то сказать? Ты хотел зачитать сообщение? Давай сделаем это вместе.
1: Как вместе? Până acum ai vorbit numai tu. Lasă-mă pe mine, eu să citesc câteva mesaje. Iată,
2: давай.
1: Prisăcar Ivan zice: bună dimineața, Iulicica, îți dau numărul meu de telefon când ai nevoie. Sună.
2: Ar
1: fi o soluție ideală. Dar, Ivan, acum la radio parcă ar ajuta toți. Dar când se întâmplă de obicei dimineața la ora 6, eu sunt la aeroport. Este la Durlet.
2: Это в лучшем случае.
1: Да.
2: Или так, знаешь.
1: Да, это нельзя мне responder.
2: Ну, да, бывает. Ну, а что ж поделать? Главное, что мы в целости сохранности. Начинаем это прекрасное утро вместе. Кстати, следующий трек для тех, кто и вправду хочет проснуться. Поехали. Поехали.

0: Да, хорошее настроение, оно такое, Виктор. Да-да-да. Нужно подпевать, нужно радоваться каждому мгновению. Тем более, что мы в эфире, а это уже хороший знак. Есть еще одна хорошая новость. У нас пятница, есть еще одна хорошая новость. Впереди выходные. И еще одна хорошая новость. У нас для вас есть публикация в телеграм-канале «Радио Рекорд Молдова». И знаете, я вам честно скажу, там намного жарче, чем на улице. Потому что на данный момент синоптики нам заявляют, что у нас всего лишь 16 градусов со знаком плюс. Буквально это ранняя-ранняя весна. Да, это же примерно такая температура в месяц
1: в
0: марте. А, еще меньше.
1: Да.
0: Ты знаешь, что наши телефоны никогда не сходятся.
1: Ты не лайк схема де мульт?
0: Нет, только что обновила.
1: Ну, телефон обрубил.
0: Телефон вот именно, что у меня, не последний, но предпоследний. Так что он не прям там старенький.
1: То есть, ты лайк схема телефону?
0: Ну, да.
1: Кын?
0: Ну, на Новый год.
1: А
0: это у
1: кого не сапрендят долог?
0: Да нет, уже давным-давно. Хотя ты меня сейчас опять, Виктор, усложняешь мне все. Мне надо проверять, какой у меня. У меня 16-й. Это какой? Какой сейчас? Я просто не знаю, какой сейчас вообще.
1: Ну, я не знаю.
0: Я за этим...
1: Аку мне 17-й, да, ну, грешу.
0: Да? Я за этим перестала следить какое-то время, поэтому я не знаю. Ну, нормальный Ты... Ты что-то имеешь против моего телефона, Виктор?
1: Да.
0: Ага.
1: Штука в афи спамат де фотографии де пеплажа.
0: Совсем скоро, это
1: да,
0: точно.
1: Да.
0: Это точно. Ну, я начну прям с дороги, так что, Виктор,

0: Да,
1: это ситуация. Зато, Виктор, знаешь, расставания, они всегда обещают теплую встречу. Поэтому ты немножечко от меня отдохнешь, а потом мы с новыми силами, а потом я от тебя отдохну. А потом мы с новыми силами приступим к работе.
2: Вот-вот.
1: Я отдохну из-за тебя, ты не переживай.
2: Я у самгазевского алта, коллега, бы напиши.
1: Не верю.

0: Выходные вдвое лучше.
1: Фанкони Ривьера представляет.
2: У нас есть все.
1: В эту субботу, 25 июля, Jam Biscuit, один из самых ярких артистов новой волны, автор хитов «У нас есть все». И Майорка. Инфо 079-80-80-80. Фанкони Ривьера.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsime.
4: Record Dance Radio.
5: Реклама на рекорде 0 764

0: Solonari and Abramtsova.
1: Horoscopul pentru această zi de vineri 24 iulie vine chiar în acest moment. Julenca, fii atentă, tot ce se întâmplă astăzi este despre vacanță și piesa asta este de fundal.
2: Ой, как хорошо. Хорошо звучит Антония и Марабу. И для вас прозвучит прямо сейчас гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака. И начинаем мы, конечно же, по традиции с порции советов для овнов. Овны, помните, что молчание до сих пор самое настоящее золото. Так что сегодня вам было бы хорошо держать язык за зубами и ни с кем сегодня не входить в какие-то полемики. Тельцы, сегодня вы открыты новому и неизведанному. Вам сегодня захочется испытать какие-то новые ощущения. Позвольте себе это, не стоит стесняться. Близнецы, вам не стоит поддаваться соблазну, бросить все дела и уйти в отрыв. Хотя иногда очень хочется. Тем не менее, закройте все ваши гештальты и только после этого можете окунуться прям всем телом и душой в выходные. Рак, вам нужно смело брать инициативу в свои руки. Сегодня время сделать первый ход. Если это, например, если мы говорим про любовные отношения, то сегодня смело можете кого-то позвать на свидание или даже прийти, знаете, с инициативой куда-нибудь уехать вдвоем. Или, если у вас уже отношения дошли до такого уровня, даже можно сделать предложение руки и сердца. Так что, рак, вы должны понимать, что сегодня звезды очень вам подыгрывают, и сегодняшний день вам запомнится. Львы, вам нужно оставить скромность в стороне, вам есть чем похвастаться, и сегодня как раз-таки такой день, когда это обязательно нужно делать. Львы, одним словом, сияете. Девы, ваши возможности сегодня даже превышают ваши желания, и вы это будете чувствовать, вам от этого может стать даже в один момент как-то грустно, ну а сразу после этого пойдет критика в свой адрес. Так вот, этот план отставить, девы. Сегодня себя не критикуем, не ругаем, не завышаем планки и какие-то большие ожидания. Давайте спустим до каких-то реальных масштабов. Весы. У вас великие шансы незаметно для себя влюбиться. Да-да-да. У весов звезды сегодня весам обещают такую атмосферу флирта и романтики. Поэтому, если у вас нет второй половинки, сегодня смело можете знакомиться направо и налево. А вот если у вас есть вторая половинка, то проведите время вместе, устройте ей романтический ужин. Скорпионы, не позволяйте использовать себя в корыстных целях. Сегодня вы можете разочароваться в каком-то друге или в какой-то подруге. Тем не менее, не печальтесь, потому что жизнь вам покажет, что все, что происходит, происходит не зря, и это всегда к лучшему. Стрельцы, в вашем прогнозе погода сегодня безоблачно. Штиль, можно даже сказать. День пройдет стабильно, стабильно хорошо. Козероги, вы вспомните о наличии у вас стальных нервов. Да, вас сегодня могут испытывать вокруг люди, но не поддавайтесь, оставайтесь спокойным. Только так у вас получится выйти лидером из любой ситуации. Водолеи, вам не стоит обращать внимание на критику в свой адрес и себя поменьше тоже корите. Да, сегодня себя не ругаем, сегодня, водолеечки, вы себя любите, устройте себе шопинг-дэй, вкусно поужинайте и просто наслаждайтесь этой прекрасной жизнью. Ну, а к завершению у нас рыбы, которые не должны никому сегодня уступать свои давно заслуженные позиции. У вас может произойти ситуация, которая выбьет вас из колеи. Возможно, даже это какие-то мелкие предательства на рабочем месте. Тем не менее, рыбы, да, помним, держим позицию, держим планку, не уступаем, потому что вы явно заслужили ту позицию, на которой вы сейчас находитесь. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака.

0: ordine, da, melodia. Are o, cei care sunt pe TikTok conectați, are o fată atât de fericită. Asta este foarte bine. Dacă femeia este fericită, înseamnă că în casa este
1: liniște. Вот. На самом деле, знаешь, почему я улыбаюсь?
0: Мабу.
1: Нет, на самом деле улыбаюсь. Почему? Потому что мне пришло сообщение от Вячеслава. Вячеслав – это клирик в церкви, да. И если помнишь, мы вчера с тобой обсуждали тему, что есть женские и мужские дни.
0: Да,
1: и что
0: да.
1: есть некоторые дни, в которых не стоит, например, венчаться, да?
0: Да.
1: И ты помнишь, что я вчера даже звонила, пыталась дозвониться до...
0: А суна терпи время, суна привод, приятель, серьезно.
1: Я пыталась дозвониться, чтобы, ну, узнать, так ли это, вот, но, к сожалению, вчера мне никто не ответил, но я написала своему, ну, так скажем, можно сказать, так, наставнику, наверное, это так правильно прозвучит, и спросила его, есть ли такие дни, и правильно ли я понимаю эту информацию, и он мне отправил ответ. Да, это, и это не эррор. Он мне отправил ответ в виде аудиосообщения на одну минуту. Хочешь, мы его прослушаем?
0: Да, тримите-л по телеграм, что я скутам.
1: Да, но я не знаю, если я смогу это сделать. Я сейчас попытаюсь, потому что ответ я получила в Фейсбуке. Не знаю, если это так работает. Работает? Можно он так
0: Фейсбук?
1: Отправить?
0: Он Фейсбук? Он чарка.
1: Так, сейчас я это попробую и вместе Стика, послушаем.
0: Aici e vorba de tehnică, e, da, adică, угу. Ай, тримите.
1: Я пытаюсь. Подожди секундочку. Но мне кажется, у меня не получится. Мне кажется, аудиосообщение в Фейсбуке нельзя. Нет, я не могу его, к сожалению, переслать.
0: Да, дар поцел пуй ла ку дифузору ла микрофон.
1: Думаешь, будет слышно?
0: Кред ка да.
1: Ну давай попробуем.
0: Дака ну я то ю фак линиште ла радио.
1: Давай попробуем.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Если говорить о православном понимании таинства венчания, то главное не народные приметы, а духовная готовность супругов. Для венчания важно, чтобы жених и невеста были крещены, вступали в брак добровольно, не имели канонических препятствий, состояли в зарегистрированном государственном браке, а само таинство совершалось в день, разрешенный церковным уставом, не в посты. Что касается вопроса о критических днях у женщин, то в современной церковной практике этот вопрос обычно решается по благословению настоятеля храма, который, учитывая конкретную ситуацию, дает соответствующее пасторское руководство. Поэтому разговор о таких называемых мужских и женских днях, счастливых датах, числах и других приметах не относится к учению православной церкви и не должны влиять на решение о венчании. Желаю всем Божьего благословения. И помните, Господь любит каждого из нас и с любовью ждет нас в храме каждое воскресенье. Храни вас Бог.
1: Вот такой ответ я получила от Вячеслава, Ерея, да. Оказывается, нету каких-то определенных правил. Мы с тобой спорили вчера по этому поводу. Нету определенных дней. Все-таки все зависит от того самого наставника, если он тебе позволит, например, провести венчание.
0: Păi, înseamnă, că ieri am avut dreptate eu sau tu? Noi, ascultătorii, sau Julienca Abramțova singur?
1: Держите меня, держите. Я не хочу это говорить в эфире.
0: Пряха ла мари în Grecia!
1: Но выходит, что Виктор, ты был прав. Выходит, что все же нет определенных дней. И если разрешат, то, в принципе, можно, наверное, в любой день. Если какая-то ситуация сложилась определенная. Но я помню, что мне все-таки однажды так сказали, что есть определенные
0: дни. Адекватна сама, требуя саяться к умовательной ситуации, что эксплика, винику экспликации, да.
1: Ну, теперь мы хотя бы точно знаем, что ты был прав. Все, ты согласен, Виктор?
0: Да.
1: Тебе понравился ответ?
0: Сигурка, да.
1: Все, ну все, тогда.
0: Да, у распунс фарты бине документа. Вам мультумим фрумос, Вячеслав, да?
1: Да, все верно.
0: Акум, că totuși am atins tema tehnicii, da, nu știu cum vom include de pe Facebook sau din Telegram. Săptămâna viitoare totul va fi în ordine. Dar de nu greșesc eu, 5 august e miercuri. De joi, nu, chiar de miercuri, Julienca, în emisie vei fi singură. Avionul care, da, spre destinația mea, la ora 7:15 dimineața, el decolează de pe aeroportul Chișinău.
1: Așa, da, deci tu deja pe la ora 4:30 ai să fii în aeroport.
0: Da, la ora 7:15 eu încă voi fi aici pe aeroport și o voi asculta prima intervenție.
1: Așa.
0: Până la 7:14 cred că voi putea ridica telefonul, da, să vorbesc din punct de vedere tehnic. Eu deja parcă văd Julienca în data de 5 august.
1: Așa.
0: Витя!
1: Вить! Витя!
0: Витя!
1: Вить! Витя, help!
0: Да.
1: Help, сос, ответь срочно, Вить, у меня ноутбук не работает. Вить, я не ту кнопку нажала.

0: понедельника, так что 2 дня тебе придется меня потерпеть перед отпуском.
1: Да-да, 2 недели, да. И кум потерпеть? Я дико 4 недели. Апропо, мы с Юлей нумерами

0: Auto și astăzi jucăm fără afirmații, adică 2 minute țineți cu noi în emisie, fără a spune da, fără a spune nu. Și la final de oră vom alege astăzi norocosul care va primi 500 de lei bani pe cardul bancar. Așa, noi numărăm astăzi luni. Noi numărăm astăzi luni.
1: Știi că luni
0: săptămâna
1: nu se numără.
0: Asta nu se numără, da.
1: Nici banii, nici anii. Вячеслав! Когда ты кричишь «Вячеслав», я вспоминаю другую песню. Ну, наверное, ты точно знаешь, что там есть схожесть. What is love?
0: А, да.
1: Ну, ладно, это не про это сейчас. На самом деле...
0: Noi numărăm câtelea сезон de вейкапер vom începe din septембрie, din 19 septембрie.
1: Давай вместе посчитаем, сколько сезонов уже было. Значит, 21 год, это было начало. 21-22 год, это первый сезон.
0: Да.
1: 22-й, 23-й, 2-й, 23-й, 24-й, 3-й, 24-й, 25-й, 4-й и 25-26-й, 5-й сезон.
0: Începem sezonul numărul 6.
1: 6.
0: 6 ani de zile, prieteni, suntem, nu, deocamdată suntem 5 ani de zile în emisia Radio Record și Iulia zice de 2 zile patirpie. Adică...
1: Уже столько натерпелся, да?
0: Да, да. Уже... Nu, de ce? Adică e o emisie, mie mi se pare o emisie organică.
1: Я не могу с тобой не согласиться. И у меня такое же мнение. И самое интересное, что очень многие люди часто спрашивают: ой, ну как же вы там просыпаетесь так рано? Откуда у вас энергия? Откуда? Но это настолько происходит натурально, настолько это встроенный механизм, которым и присутствует и у меня, и у Виктора, что, соответственно, ну, это просто вот данное, да, какое-то. Мы с этим приходим, и нам здесь классно, весело. И если, знаете, есть чувство, например, у школьников, когда они хотят пропустить урок, думают: ой, не пойду-ка я в школу, ой, заболел. Вот лично у меня такого ощущения абсолютно нет. И даже наоборот. То есть когда мне муж говорит: ты, наверное, дома хочешь остаться. Не, я думаю, конечно, хочу остаться рядом с, например, там, детьми. Но у меня всегда есть желание быть на работе, присутствовать. И после этого, после завершения эфира, выходить с таким удовлетворением, которое сложно описать. Ну, наверное, все потому, что это все от души, вот. Но отдыхать тоже надо. Кстати, про отдыхать. Я знала, Виктор, что ты сейчас будешь вот так смотреть. А, смотри на нее, какую она речь тут приготовила, а сама сегодня уже уезжает в отпуск. Это ты хотел сказать?
0: Странно. Ну, тупо, шао.
1: Я думала, ты сейчас это скажешь. Просто я в свою защиту хотел сказать, что исследования подтвердили, внимание, что человеку нужно 7 отпусков в год, чтобы избегать выгорания и депрессии. Пожалуйста. Ага. Это, знаешь, не я придумала, так скажем, да? И кто мы такие, чтобы не доверять ученым и исследованиям? Вот скажи, 7 отпусков в год. Тогда человек будет в хорошем настроении всегда, будет всегда у него желание и работать, и жить, и так далее. Только один вопрос у меня остается. А когда работать, если 7 раз в год ехать в отпуск?
0: Да, 7 săptămâni din 20 și... Ну, din 96.
1: Нет, 52 недели, если я не ошибаюсь, году.
0: 7 la odihnă.
1: А потом там еще есть... Да, праздники, да.
0: Iată, după discursul care l-ai avut tu mai devreme, eu parcă am fost la o secundă distanță să includ melodia asta.
1: Rana!
0: Eram o secundă să includ melodia
1: Rana!
0: Asta. Prea
1: Rana!
0: Sună așa. Deci hai să dăm la radio muzică. Avem deja vreo 15 minute de când discutăm. Eu după cuvintele Iuliei. Nu, aici sigur că e nevoie de...
1: Și nu numai asta, uite, cineva face o remarcă, zice: Iulia a spus că Victor a avut dreptate. Ну да,
0: de-aia.
1: Видите, не говорите потом, что я никогда такое не признаю. Я очень адекватный человек. Где была не права, я это могу признать. Но просто я редко бываю не права. Да, Виктор, ты хочешь что-то сказать, скажи.
0: Eu ca atare am pregătit în playlist эта мелодия, care urmează. Am tras-o în playlist-ul orei trecute, în ora asta, neapărat trebuie să fie ascultată. În sezonul trecut era una dintre preferatele mele și zic, mă, dar unde a dispărut? Ea este, vreau să-i dau un play, cred că o cunoști, cred că ai auzit-o, așa, a mai răsunat uneori. E frumoasă, dar stare la radio. 3, 2, 1. Audiție frumoasă și revenim în prima rundă de joc, fără afirmații.

0: Пам-пам! Друзья, поехали! У нас начинается раунд, первый раунд, кстати, игры этой пятницы. Мы ищем по-прежнему еще одного финалиста, который попадет в список. И уже в конце часа, возможно, тот самый финалист, который окажется в этом списке, порадуется и выиграет приз от нашего партнера. Партнер этого часа – Макс Ауто. Ребята, которые знают толк в хороших, качественных автомобилях для того, чтобы ваша поездка до работы, до офиса, до бабушек, до мамы или даже куда-то
1: до Греции,
0: например, за границу в путешествие, чтобы это ваше путешествие оказалось комфортным. Все это наши партнеры, которые, кстати, кому-то из вас сегодня подарят денежку. Да-да-да, вот такой у нас приз. 500 лей можете вы выиграть, если удача улыбнется именно вам. Но для этого вы должны быть в списке финалистов. Если вы там окажетесь, то в конце часа удача может улыбнуться именно вам.
1: 07860179. Încercați-vă puterile, țineți cu noi în emisie minim 2 minute fără a spune afirmația da, negația nu și ne veți fi în lista de câștigători, iar la finalul orei alegem un norocos care va primi acei bani pe card. Ei ajung pe cardul bancar și îi utilizați așa cum doriți voi. La telefon așteptăm să ne sunați, să jucați. Ia să vedem cine e cu noi.
0: Tac, tac, tac, dobre utra.
2: Alo, bună dimineața.
1: Bună dimineața, e chiar bună dimineața.
2: E bună.
1: Cine e cu noi la telefon?
2: Natalia.
1: Natalița, ai fost vreodată în lista de finaliști?
2: Am fost.
1: Când?
2: În luna mai.
1: Și ai câștigat banii?
2: Am câștigat.
1: Au ajuns pe cardul tău?
2: Au ajuns.
1: Și vrei iarăși să câștigi?
2: Vreau.
1: Ok.
0: Dar ce ai făcut cu banii, dacă nu e secret?
2: Am rămas pe card.
1: Ah, și acum îi ai pe card?
2: Și acum i-am.
0: Uite ce drăguț.
1: Păi aduni pentru vacanță.
0: Dar poate Natalia deja a fost în vacanță. Ai fost în vacanță deja?
2: Am fost.
0: Unde?
2: În Turcia.
1: Când?
2: Săptămâna trecută.
1: Serios?
0: Odihnită e Natalia. Dar unde anume? Ce oraș?
2: În Bodrum.
0: Ai zburat cu avionul?
1: Nu, cu trenul.
0: Dar poate cu mașina.
2: Cu avionul.
1: Cu avionul ai zburat?
2: Cu avionul, cu Turkish Airlines.
0: Charter, charter, da?
2: Nu mă lămuresc, probabil.
0: Natalia!
2: Voi!
1: Ei, și voi!
2: Și voi m-a prins!
0: Natalia!
1: 1:10 ai avut. Mersi frumos, Natalița! Să ai o zi bună! Pa, pa!
2: O zi bună, pa, pa!
0: I-am stricat nisel dispoziția Natalie.
1: Nu, dar nu-i normal să nu cheltui banii.
0: Sunt de acord. La ce bun atunci îi mai ai dacă nu-i cheltui?
1: Alo!
3: Dobre utra!
1: Dobre utra, cine e cu noi?
3: Nadișa.
1: Nadișa din Chișinău.
3: Da,
1: все верно. Да, все
0: верно. Я не успела даже вопрос задать. Надиша, прям с первых секунд. Эх.
3: Да.
1: Вот зимуна.
0: Чао.
3: Да, все доброе.
0: Как быстро.
1: Да, точно обсерват.
0: Нет, я не то, что я не ожидала, что она так быстро. Я собиралась ей задать вопросы, если Надиша это Надя. Надя? Ну, может, это отдельное имя. Что? Даку-даку.
1: Сейчас... Гриша.
0: Нет, Виктор, сейчас каждое имя вот пишется по-разному, и люди любят, когда их называют именно так и не иначе.
1: Алло. Алло.
0: Ух, как плохо слышно. Здравствуйте.
1: Чине куной?
4: Настя.
1: Настика.
0: Нас хорошо слышно?
4: Да.
1: Мерси.
0: Настя. Ай-яй-яй. Но это была самая быстрая игра за сегодня. Настюша.
1: Алло.
0: Доброе утро.
1: Буна дивиняца. Чине куной?
4: Ина.
1: Галина?
4: Ина.
1: Ина.
4: Ascultătorul vostru fidel, Ina Parașciuc.
0: Bună dimineața, Ina!
1: Prima dată ne suni?
4: Deja a doua.
1: Astăzi?
0: Ce drăguț.
4: Nu astăzi.
1: Nu!
0: Ina!
1: Ina! Ina Mandarina!
0: Ну, Виктор, ты тоже прям сразу сходу. Ну, поймала я, блин.
1: Ина! Мерси фрумас, на лезе
0: буне. Папа.
1: Ина Дульчика Мандарина.
0: Я прям держала кулачки за нее, честно. Потому что и правда.
1: Есть un risc, Julienca, când începe a povesti ceva, trece timpul lor.
0: А это, кстати, да.
1: Да, adică, да.
0: Да, но я ничего такого не сказала.
1: А по идее, я
0: промолчала.
1: Хай ты дам о пьесе.
0: Сказал только ты, сразу

0: Moldcell.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
2: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.

0: Шалонарь энд Абрамцова.
1: Чтобы потом Виктор не жаловался, скажу сразу, гороскоп будет, гороскоп от Виктора прозвучит, обязательно прозвучит в этом часу, потому что у нас уже 8 часов 54 минуты, и если вы не успели прослушать ранее гороскоп от меня, то прямо сейчас делайте громче и будьте готовы к советам от таинственных звезд.
2: Pentru cei din zodia Berbec, energia de foc vă stimulează puternic, viziunea voastră asupra vieții este una foarte optimistă, atrăgând oportunități. Cei din zodia Taur, vă concentrați pe eficientizarea bugetului, o veste legată de o moștenire sau investiții vă liniștește. Gemenii, luna în Săgetător vă luminează casa parteneriatelor, ieșirile în societate vă aduc conexiuni valoroase. Cei din zodia Rac, munca de la birou se desfășoară cu mult entuziasm, vă simțiți eliberați mental și sunteți gata să abordați sarcini amânate. Zodia Leu, radiați de bucurie, romantism și creativitate pură, sunteți sufletul oricărei adunări și atrageți privirile tuturor. La Fecioare, atenția se mută pe crearea unei atmosfere distinse în familie, sunteți extrem de eficienți în treburile casnice. La Balanțe, comunicarea este fluidă și plină de umor. Veți primi un compliment sincer care vă face ziua mai frumoasă. La Scorpioni, banii și valorile personale sunt în prim plan. Aveți șansa să vă valorificați abilitățile și să obțineți noi surse de venit. Săgetătorii sunt plini de vitalitate și generozitate, energia voastră contagioasă vă motivează pe voi și pe cei din jur ca să vă urmeze. La Capricorn simțiți nevoie de puțină liniște pentru a vă reîncărca bateriile, o pauză de reflecție vă va reda claritatea. Vărsătorii, viața socială este efervescentă, proiectele primesc o notă de entuziasm și din partea comunității. Iar pentru cei din zodia Pești, cariera voastră se beneficiază de un impuls de optimism, șefii apreciază modul în care vă implicați în sarcini. Acesta este horoscopul zilei de astăzi, vineri 24 iulie. Săptămâna viitoare, atât horoscopul din prima oră, cât și horoscopul din ora numărul 2 de emisie vor fi din partea mea. Julenca îl va asculta foarte atent. Foarte atent.
1: Конечно, как без этого? Как без гороскопа? Вот ты всегда жалуешься на мой гороскоп, говоришь, такой длинный, такой, а вот людям-то нравится. Вот и пропускаю какой-то знак, сразу быстренько пишут, ой, пропустили, скажите, скажите. Видишь, не все так плохо, Виктор. Даже очень-очень хорошо. Но есть одна и не очень хорошая новость, то, что у нас сегодня нету финалиста. Нету финалиста. Никто не справился с задачей. Никто не смог продержаться 2 минуты в нашем эфире в игре «Фероаффирмации». Поэтому мы будем прямо сейчас выбирать счастливчика из тех финалистов, которые уже у нас собрались, да, в нашем списке финалистов. Сколько их, кстати, Виктор, на данный момент? За всю неделю сколько их всего? Потому что в один день у нас, кажется, было 2 финалиста.
2: Sunt, deci, luni 2, marți 2, miercuri 1, joi 1, azi nici 1. Deci am început bine, s-a finalizat cam mai pesimist un pic, dar avem 6 finaliști, iar cei 6, iată, sunt Vlad, Mariana, Angela, Alex, Mihal, Mihalăc și Irina.
1: Так, ну все, список готов. Виктор готов. Кстати, совсем скоро в нашем телеграм-канале появится видео, видеоотчет того, как программа, специально сделанная, кстати, одним нашим слушателем, программа прям, можно сказать, брендированная Радио Рекорд, выбирает победителя этой недели.
2: Спой, кент, и я даунплей.
1: Да, давай сделаем это прямо сейчас. Раз, два, три, плей, Виктор, давай же узнаем, кому на этой неделе улыбнется удача, кто заберет подарочек от нашего партнера, от Макс Ауто, за что мы и говорим партнеру огромное спасибо за доверие. Да-да. Уже видео выставлено в наш телеграм-канал, вы можете зайти, проверить, посмотреть и порадоваться за нашего радиослушателя или нашу радиослушательницу, которая заберет 500 лей, или точнее получит на свою карту 500 лей, которую она сможет потратить именно так, как ей об этом скажет душа. Или может он, как ему скажет душа. Ну, Виктор, ну не томи, ну скажи, кто?
2: Gata, Angela a fost aleasă de către roata noastră fermecată. Ea este norocoasa ce va primi astăzi sau primele zile din săptămâna următoare.
1: Dai zi, cetă, cric detei. Uuuu, para! порадуемся все вместе за Анжелу. Анжел, мы очень надеемся, что эту денежку ты потратишь на себя, любимую. Ну, а мы медленно, но уверенно выдвигаемся к следующему часу.
2: В рекомментарии?
1: Да, перед этим
2: а я... А venit ultimul, eu l-am citit primele două rânduri și nu am înțeles. Vreau măcar în emisie să-l înțelegem, să-l descotocim. Daniel scrie: întâmplător am pus alt post de radio astăzi. Spuneau horoscop. Am rămas șocat când au ajuns la RAC și au spus că revenim la restul zodiilor după o pauză muzicală.
1: А ты говоришь, Виктор, что у меня длинный гороскоп. Ты видишь, у кого-то...
2: De bine, de rău, dar dai până la capăt. Во-первых. Chiar dacă mergem în următoarea oră, dar este totul într-o intervenție.
1: А у кого-то гороскоп разделяется музыкальными паузами, понимаешь?
2: Да, интересно, чине din колеги face așa? Adică не este интересно. Даниил, поți să ne scrii mai jos.
1: Не знаю, честно. И знаешь, у нас не совсем получается слушать наших коллег, потому что в это время мы что делаем? Работаем. Поэтому, к сожалению, мы не знаем. Ну, будем надеяться, что Даниил нас сейчас слушает и подскажет. Нет, не знает он точно. Ну и правильно, Даниил. Главное, что ты знаешь нашу волну и радиостанцию, кстати, Number One Dance Radio, Radio Record, да? Подключайтесь от волна 107.9 в Кишиневе или 101.5 в Бельцах. Мы вам говорим доброе утро из студии, потому что у нас ровно 9.00.
2: Această oră conține plasarea de produse, echipa Max Auto alături de noi. Vă mulțumim frumos și evident că ora a conținut plasarea de produs. Nouă fix.
0: Dance Lieta. Nu recorde.
2: Vreau să vină o piesă de fundal Julenca, ea durează 6 minute. Pentru că noi, rușine să ne fie, de la ora 7 până la ora 9 am citit 3 comentarii. În TikTok sunt o grămadă de mesaje, măcar acum.
1: Мы сейчас исправим эту ситуацию. Сейчас все исправим, но перед этим, Виктор, давай сразу определимся, да? У нас в этом часу игра, которую я жду всю неделю.
2: Браво.
1: Да, я очень жду, я уже подготовилась. Я уже подготовилась, у меня все записано. Я решила, что будет хорошо и на этой неделе провести раунд в рифму, поэтому все фразы, которые я написала, придумала, они в рифму, и будем с вами уже совсем скоро играть «Примул Гынт» или игра «Первая мысль». Если вы готовы, то заряжайтесь классной музыкой.

могу. Я хочу зачитать ваше сообщение. И хоть трек очень хороший, но сообщений очень много. Например, Александр нам ранее писал: «Доброе утро, банда Рекорд, Нюрнберг с вами, всем приветики. Прошу передать приветик моему сыну Богдану и пожелать ему отличного дня. Юленька, хорошо вам отдохнуть. Виктор, хорошо тебе поработать». Александр, спасибо большое за это сообщение. Очень надеюсь, что Богдан его услышит, но если нет, знайте и помните то, что у вас всегда есть возможность поставить после нашего эфира

0: мобильную колонку, а к планшетам Xiaomi стильные аксессуары в подарок. Получай подарки или покупай в рассрочку без переплат до 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
2: Dance лето.
1: На рекорде.
2: Лето.

0: На рекорде первая мысль. Друзья, я надеюсь, вы чувствуете энтузиазм в моем голосе, потому что эту игру я просто обожаю. Спасибо, Виктор, за фоновое сопровождение музыкальное. Отлично подходит к нашей игре первая мысль. Кстати, для того, чтобы с нами сыграть, вам нужно что сделать? Правильно, дозвониться по номеру 07860-107-9.
1: Алло, буна диминяца. Алло.
0: Мне кажется, на фоне там играет рекорд. У меня такое ощущение. Доброе утро!
1: Алло!
0: Алло, вы в прямом эфире, говорите. Доброе утро. Не слышно.
1: Да, ну се ауде. Дар, Жуленка, апропо... А, авем фундалу ăsta. О!
0: Можно и так. У нас телефоны разрываются. Обе линии заняты. И я очень рада, что вы проявляете интерес к этой игре. Виктор не очень рад, говорю как есть, потому что Виктор почему-то не так сильно взлюбил эту игру. Хотя изначально он играл в нее в удовольствие. А вот последнее время как-то что-то не идет у него. Я не знаю почему, хотя он даже дал новое, знаете, двойное... Не, как говорят, это... вторую жизнь вдохнул в эту игру тем, что как-то раз сыграл он в фразы в рифму.
1: Алло, вот. Меня тут он даримас.
0: Да у меня тоже.
1: А, супер. Алло, буна диминяца.
2: А, доброе утро, ребятули.
1: Чине куной?
0: Опа.
2: Михаил, с вами.
0: Александр, доброе утро вам.
1: Нотем.
2: Доброе утро, Юлечка.
0: Солнечной столицы. У нас очень солнечно, хоть температуры не такие высокие, тем не менее, солнце есть. А у вас как дела?
2: А ровно так же, солнышко, свежо и хорошо.
0: Да, откуда нам дозвонился?
2: Из офиса, как обычно, мы на работе работаем.
0: Отлично, okay. На работе работаем и играем, вот в первую мысль, например.
2: Ну да, работаем руками, а головой играем.
0: А языком болтаем, правильно? А почему бы не все функции свои использовать? Давай поиграем, давай. С кем, кто уходит из студии? Не нервничай, Виктор, все хорошо.
2: Да все как обычно, Юль, мы ничего не меняем. Играю с тобой, уходит Витя.
0: Все, окей. Договорились. Бабте. А как звать-то Витьку будем? Пусть он услышит, какой звук оттуда.
2: Виктор!
0: Окей. Хорошо, меняемся местами.
2: Так, у нас сегодня рифма, я правильно понял?
0: Секундочку, все, я перешла. Я перешла за пульт. А это значит, что мы можем уже начать получать твои ответы на 5 моих фраз. Кстати, да, сегодня игра будет в рифму. Готов?
2: Да, рифма чуть сложнее, чем прямоугольник. Ну давай, хорошо, как в прошлый раз, подумаем, попробуем.
0: Ну, попробуем. Я уверена, все у тебя получится. Ну что ж, первая фраза. Чтобы баба замолчала, надо подарить ей... Чтобы баба замолчала, надо подарить ей...
2: Качалу, не знаю.
0: Как ты сказал?
2: Качалку.
0: Качагу?
2: Качалку.
0: А, качалку.
2: Ну, мочалку, ладно, пускай будет мочалку.
0: Давай, мочалка мне как будто больше нравится. Мочалка, записываем.
2: А.
0: Так, записали. Фраза номер 2. Если хочешь быть красивым, покупай себе...
2: Мальдивы.
0: Ну да. Загар всем к лицу. Третья фраза.
2: Прямоугольник, Юля, прямоугольник, что я могу сказать?
0: Совершенно верно. Третья фраза. Ты не Илон Маск и не Цукерберг, а настоящий...
2: Розенберг.
0: Хорошо, записали. Это какая-то новая версия.

0: Боюсь, у Вити снова нет шансов.
1: Ну, сейчас мы попробуем. Виктор! Да, услышал. Он прям далеко ушел. Он прям закрыл одну дверь, закрыл вторую дверь. Садись. Давай быстренько решим.
0: Да, он там сплетничал.
1: Сплетничал. За спиной говорил. Конечно, наверное, про мой отпуск. Виктор,
2: да.
1: Ты готов? Давай быстренько узнаем, дашь ли ты правильные нам ответы или нет.
2: Окей.
1: Поехали. Фраза номер один, Виктор.
2: Да.
1: Чтобы баба замолчала, надо подарить ей...
2: Мочалку.
1: Да ладно, я не верю.
0: Не может быть.
2: Ебине?
1: Да.
2: Умпункт. Супер. Бине Александру.
0: Браво, один пункт есть.
1: Я не ожидала. Фраза номер два. Если хочешь быть красивым, покупай себе...
2: Панку пива. Да ну, Вилли, я решаем гичито. Да, Александру?
1: Не, Александр ответил, покупай себе Мальдивы. Ну, загар всем к лицу. Ну, здесь минус. Поехали. Ну, кстати, честно, твоя версия мне больше понравилась. Фраза номер три. Ты не Илон Маск и не Цукерберг, а настоящий...
2: Люди мои, я и римили, инкодата. Та ну, нари ничего римы, кум адика.
1: Ты не Илон Маск
2: и не Цукерберг,
1: а настоящий, ну, например, настоящий эксперт.
2: Эксперт, да, да. Окей,
1: хорошо, записали.
2: Да че здесь Александру?
1: А Розенберг.
2: Да. Розенбаум.
1: Я почти, я тоже сказала, это про версия. Фраза номер 4.
2: Да.
1: Зачем работать, уставать? Ведь можно просто...
2: Лежать в кровать.
1: Отдыхать. Ну, 0,5 здесь у вас будет. 0,5.
2: Ага.
0: И полтора, короче.
2: Полтора.
1: И последнее. Вчера висели до утра, сегодня...
2: Идем до вечера.
1: Ага, хорошо. Маленькая реклама и совсем скоро вернемся.
3: Реклама. La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIBank. Tu conduci. MAIB. Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, roletă premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
4: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: În iulie, prețurile se topesc la Ocean Fish. Profită de reducerile de până la 63%. Somon file serat, filiat, 200 grame, 91 de lei. Somon file sălbatic congelat, 300 grame, 59 de lei. Mintai file Alaska Pollock, congelat, 500 grame, la doar 24 de lei. Și asta nu e tot. Vezi catalogul de reduceri pe oceanfish.md. Oferta este valabilă cu magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil.
4: 30 лет, максимум 30 лет выгоды для вас. Выбирайте бытовую технику Hisense и горение и получайте скидку 30% на вторую покупку. Покупайте встраиваемую технику, возвращайте 30% кэшбэком. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
5: Descoperă la Metro vin purcari Pinot Grigio la 109,90 lei sticla, nughete de pui Qualico la 83,90 lei kilogramul și cafea măcinată la vață la 89,90 lei pentru 250 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом

0: Fest 2026. На сцене Уилли Уильям.
1: Алле, алле, алле.
0: Hurts.
2: She says, don't.
0: Orange Blue. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Организатор Бизконцерт.
3: Alimentarea exclusiv la sân în primele 6 luni de viață este esențială pentru sănătatea copilului dumneavoastră.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Шалунарь энд Абрамцова.
1: Второй раунд, друзья, нашей любимой игры «Первая мысль». Первый раунд у нас, кстати, хороший результат у вас с Александром получился. 1.5 балла.
2: 1.5.
1: Ну да, потому что ты сказал полежать там, а что-то в этом роде, да? Но он сказал отдохнуть, и я все же засчитала. 1.5. Вот такой у вас был, балл. 1.5.
2: Да. Алло.
3: И снова здравствуйте.
2: Доброе утро, Саня. У нас Александру. Но тем Александру 2. Жуленка, па!
1: Па! А па! Как вы меня-то звать будете?
2: Ну, остригом пе, Жуленка.
3: Ой, так он со стригом мы.
1: Ой, ну и вправду, ну как же ее позвать-то? Сань, давай, какой-то звук такой веселый, летний.
3: Летний?
1: Да.
3: Летний. Ай, дай газу.
2: Дай газу.
1: Дай газу.
2: Па!
1: Хай, па!
2: Юля пляка, се вед ка есте ла о дистанце сигура. Alexandru, ești pregătit?
3: Da!
2: Așa, răspunsurile vreau să fie de radio, frumoase, interesante. Pregătit?
3: Da, da, eu de asta și-am sunat să văd urmii mei sporcinăți.
2: Doamne ferește!
3: Nu, încă sunt de amabil eu.
2: Hai. Așa, prima frază. Rândunica-mi place tare, o observ în...
3: Depărtare.
2: Depărtare. A doua frază. Primul gând la bărbat dimineața e la...
3: La culcat.
2: La culcat, notăm. Fraza 3. Stejar verde și o foaie. Ador când privesc la...
3: La ploaie.
2: Ploaie, notăm. Bine, Alexandru. 4. Pe bărbat îl doare tare când îl lovești la...
3: Picioare.
2: Așa, și ultima frază. Foaie verde, flori de nuci. Îmi place când mă uit la...
3: La nuci.
2: Nu, dar păi foaie verde, flori de nuci.
3: A, de nuci.
2: Îmi place când mă uit la...
3: Nu, ia că aici era și bă un punct, da? Tax. Mă
2: foaie
3: uit la...
2: Foaie verde,
3: tax.
2: Flori de nuci. Îmi place când mă uit la...
3: La muși.
2: Doamne, Alexandru, ai așa niște preferințe serioase? Așa. Dă-i gazul! A, vine mă din prima, o?
3: Dacă îi dă gazul,
2: Iulia,
3: e greu este la odihnă.
2: Iulia, sper că ai auzit răspunsurile noastre, nu? Nu? Ok.
1: Sincer, nu am auzit niciun răspuns.
2: Așa, prima frază. Eu cred că aici luați 4 puncte, sigur. Rândunica îmi place tare. O observ în...
1: Depărtare.
2: Da, plus!
1: Plus! E bine, Sania! Молодец, Sani! Вот хорошо начали.
2: A doua frază. Primul gând la bărbat dimineața e la... De ce?
1: Hai încă o dată.
2: Primul gând la bărbat dimineața e la...
1: La...
2: De ce râzi?
1: La alt bărbat.
2: La alt bărbat? Primul gând la bărbat dimineața e la alt bărbat?
1: La pat, вообще. Вот первая мысль у меня была такая. La pat.
2: Pat minus. La mâncat.
3: La culcat,
2: la culcat, la culcat, zice Alexandru.
1: Это у кого как? Вот у Виктора, скорее всего, la mâncat. У Сани, у тебя la culcat, да? Кажется, было так. У меня, видишь, la alt bărbat.
2: Да.
1: Ну, мысли разные. Поехали.
2: 3. Stejar verde și o foaie. Ador când privesc la...
1: Hai încă o dată, încă o dată.
2: Stejar verde și o foaie. Ador când privesc la...
1: La... Cucoane.
2: La ploaie, zice Alexandru. Ah, frumos a zis. A patra frază. Pe bărbat îl doare tare când îl lovești la...
1: Pe bărbat îl doare tare când îl lovești la buzunare.
2: La buzunare, bine! La onoare mai era așa o... În fine, foaie verde, flori de nuci, îmi place când mă uit la...
1: Mă uit la...
2: A?
1: La nuci? Evident.
2: Ei, bună ziua. Foaie verde, flori de nuci, îmi place când mă uit la nuci.
3: Я тоже так сказал ей сразу.
1: Ну, как-то логично.
2: Foaie verde, flori de nuci, îmi place când mă uit la... Alexandru a zis ceva cu nasul. Hai, zi.
1: Deci, să înțeleg că la muci?
2: Da.
1: Da, la muci. Eu aș răspunde altceva,
2: la
1: dar...
2: Papuci.
1: La păpuci, da, la păpuci. De ce nu?
2: Alexandru, ai un punct.
3: Și jumătate.
2: De ce? Unde a apărut jumătate?
3: La pat și la culcat.
2: Ei, bună ziua.
3: Ei, hai, bună ziua.
2: Nu, aici nu calculăm
1: punctul. Dimineața e o emisiune matinală.
2: Pat, culcat, adică, pe aici
1: colo. Nu, вообще-то у вас тоже с Александром было что-то очень схожее.
2: Unu, dar...
1: Nu,
2: pe ăsta nu vreau să-l calculez, adică culcat, pat, adică sunt două cuvinte rime.
1: Nu, у вас тоже самое было, отдохнуть и полежать. То плюс-минус мысля была одна и та же, у нас, в принципе, тоже. Ну ладно, хорошо, мы умеем достойно проигрывать, да, Сань?
3: Так, по-любому.
1: По-любому, максимум день трейку винти рекорд был наш.
3: Да.
1: Да.
3: Вот так вот.
1: Да,
2: есть.
1: Раунд.
2: Били Александру, Сайвазибуна.
1: Спасибо тебе за игру.
3: Все, Юля, тебе Рекорд приятно ночь. Отдохнуть. Витя,
1: спасибо.
3: Тебе тоже приятно отдохнуть.
1: От Юли.
2: От Юли, да.
1: Витя, тоже приятно отдохнуть от Юли. Недельку без меня в эфире.
2: Аша, е жокул ностру астези.

0: находитесь на территории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
1: Let's begin.
3: Прямо сейчас.

Я рада то, что новые треки появились. Это значит, что всю эту неделю скучать без меня, Виктор, ты не будешь в эфире. Будешь наслаждаться хорошей, качественной, новой музыкой. А прямо сейчас мы это делаем вместе с DJ Ice Fox, который у нас сейчас в эфире. Некий маленький сюрприз. Хочу и баста.

0: красиво, все организовано, все камеры показывают, все микрофоны работают, так все экраны работают, что немаловажно.
1: Если бы мог-то день, ты зашла по моему микрофону.
0: Очень.

0: планшетом Xiaomi стильные аксессуары в подарок. Получай подарки или покупай в рассрочку без переплат до 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
2: Танцевальный бит — это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент. Dance Leta.

подписывайтесь либо в Телеграме Радио Рекорд Молдова, либо в наш ТикТок Радио Рекорд Молдова. И пишет нам Андрей Дойчланд. Привет, ребята! Германия приветствует. Хочу поздравить с днем рождения своего друга. Катюня, с днем рождения! Оставайся такой же яркой и жизнерадостной. Если можно, замиксуйте, пожалуйста, 18 мне уже. Спасибо!

0: Я у
1: отличился, галочку поставил. Теленешь-то вместе с нами.
0: Райвону, райвону ты наш
1: Флорешню, уехуной, минунат, кишинеу, уехуной.
0: Кишинеу есть, жуленька, кишинеу. Хайде, Саша, хайде, не одунем, соведем.
1: До конца часа, надеюсь, что соберем из каждого.

0: Reclamă.
1: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
2: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.
3: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
4: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду SummerFest 2026. На сцене Big Baby Tape. Валя Карнавал. Петре Штефан. И это лишь часть артистов, которые выступят на SummerFest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Организатор Бизконцерт.
5: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
3: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Fanconi Riviera представляет. В эту субботу, 25 июля, Jam Biscuit, один из самых ярких артистов новой волны. Автор хитов «У нас есть все». И Майорка. Инфо 079-80-80-80. Фанкони Riviera.
6: 17 ani de goa teritorie, 17 ani plini de emoții, distracții și momente de neuitat alături de voi. Pe 8 august, vino să sărbătorim împreună aniversare goa teritorie. Te așteaptă o zi plină de energie, alături de cei mai tari DJ, animatori pentru copii, multe distracții și invitatul special, Rio. 8 august, 17 ani de goa teritorie. Legenda continuă, alături de tine!
7: Есть iPhone? Обменяй по трейд-ин на allot.md. Сдаешь старый, берешь новый от 13 серии, доплачивая лишь разницу.
8: Рекорд Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4

0: Реклама. Чипауто.md. Vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Chipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
2: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
3: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.
4: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. SUEEST S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. SUEEST S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшая дизайнерская творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
5: 30 лет.

0: Реклама.
1: Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md.
2: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене Джонни, Ирина Римес, Grasso XXL, Carlos Dreams. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Организатор Бизконцерт.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da! Doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
4: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.

0: лучше. Фанкони Ривьера представляет. В эту субботу, 25 июля, Jam Biscuit, один из самых ярких артистов новой волны, автор хитов «У нас есть все» и «Майорка». Инфо 079-80-80-80. Фанкони Ривьера.
1: Есть iPhone? Обменяй по трейд-ин на allot.md. Сдаешь старый, берешь новый от 13 серии, доплачивая лишь разницу.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.

0: Пишите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
2: Кауфланд дешево и хорошо приносит тебе свежесть по низкой цене. С четверга по воскресенье. Белый картофель 5 килограмм 52 лея 50. Авокадо 74 лея 30 за килограмм. А при активации купона и сканировании Kaufland Card Extra салат айсберг 28 леев 50 за штуку. Кауфланд дешево и хорошо.
3: Фанкони Ривьера представляет. У нас есть все. В эту субботу, 25 июля, Jam Biscuit, один из самых ярких артистов новой волны, автор хитов «У нас есть все» и «Майорка». Инфо 079-80-80-80. Фанкони Ривьера.
4: Есть iPhone? Обменяй по трейд-ин на allot.md. Сдаешь старый, берешь новый от 13-й серии, доплачивая лишь разницу.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
7: Dance лето.
6: На рекорде. Лето.

0: активную колонку, а к планшетам Xiaomi стильные аксессуары в подарок. Получай подарки или покупай в рассрочку без переплат до 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107,9.
3: Рекорд. Рекорд. Лето.

0: Пишите за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Объедини всех близких в одном абонементе. С новым абонементом Luma Family от Mold Cell все будут на связи, ведь вы получаете большой объем интернета, безлимитные национальные звонки и роуминг в Европе для каждого. Кроме того, ты легко управляешь группой прямо в My Mold Cell. Успей воспользоваться предложением всего от 330 лей в месяц за 3 номера. Подключи Mold Cell Luma Family в магазинах или онлайн на eshop.moldcell.md.
2: Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Volt îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Volt. Energia care lucrează pentru tine.
3: Cu Metro, unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
2: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
3: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
2: Folosește calculatorul nostru online, intră pe site și vezi costul final sau ne găsești pe Instagram westwheels.md.
4: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Coin Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Coin Bank. Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. $22,880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107,9.

0: Тони Ривьера представляет. У нас есть все. В эту субботу, 25 июля, Jam Biscuit, один из самых ярких артистов новой волны, автор хитов «У нас есть все» и «Майорка». Инфо 079-80-80-80. Фан Тони Ривьера.
1: 17 de goa teritorie, 17 plin de emoții, distracții și momente de neuitat alături de voi. Pe 8 august vin să sărbătorim împreună aniversarea goa teritorii. Te așteaptă o zi plină de energie, alături de cei mai tari DJ, animatori pentru copii, multe distracții și invitatul special, Rio. 8 august, 17 de goa teritorie. Legenda continuă, alături de tine.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9. Record. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд

Танцевальное радио Молдовы представляет Диджей Кирпич. Record Club. Record. Dance Radio.

0: Музыка.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
4: DJ Мирс.
3: Record.

0: находитесь на территории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
1: Let's begin.
2: Прямо сейчас.

0: находитесь на территории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
1: Let's begin.
2: Прямо сейчас.